Авраам их эрсэн Иесус баруг эрснэмэт. Нэмэт хаа Иесус эрв нахэл нафт фамлоло. Спам пекало. Ика мекра. Ике опэт фамнум их. Хукин хавал Иесус.